0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 29 августа, в католической церкви память усекновения главы Иоанна Крестителя, предтечи Господня. Иоанн, призывая народ исправлять свои обычаи, не колебался и пристыжать царя Ирода, за что и был брошен в темницу, а затем и обезглавлен. Иоанн Креститель, как многие пророки и апостолы, собственной кровью утвердил истину. Закономерный вопрос. Откуда эта уверенность? Откуда такая непоколебимая решительность? Обобщая, скажем, страдать, лишь бы истина не пострадала. Сколько раз мы попадали в сложные ситуации, хотели бы иметь такую непоколебимую решительность, но мы отступали, боялись потерять уважение людей. Папа Григорий Великий утверждал, если истина способна вызвать скандал, то лучше пусть будет скандал, только бы не пострадала истина. Но любовь к истине не возникает на пустом месте. Любить истину означает убивать в себе, с каждым днем все настойчивее, убивать эгоизм, который скрывается в самых сокровенных уголках нашего сердца. Когда мы научимся руководствоваться в своих поступках только истиной, отпадет необходимость сотрясать воздух словами, а жизнь наша станет гораздо красноречивее любых слов.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Святейший Отец направил телеграмму соболезнований королю Норвегии Хокону VIII в связи со смертью его отца, короля Харальда. Папа пишет, что он опечален вестью о кончине Харальда V и искренне соболезнует его величеству, членам королевской семьи и всему норвежскому народу. Памятуя о его многолетнем преданном служении королевству, которое, как я надеюсь, будет и впредь приносить плод, пишет Лев XIV, я приношу свои заверения в молитвах о вечном упокоении усопшего короля. На норвежский народ и на всех, кто оплакивает утрату, от всего сердца призываю благословение всемогущего Бога в залог утешения и мира.

На митинге дружбы народов в Риме Анна Медеоси рассказала о своем служении в Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Алжирском Оране. Почти год назад она стала первой в мире женщиной ректором святилища. В стране с подавляющим мусульманским большинством ее миссия строится прежде всего на гостеприимстве, внимании, простых ежедневных жестах милосердия. Итальянка Анна Медеоси, богопосвященная мирянка из чина дев, пришла в Нотр-Дам-де-Санта-Крус как профессиональный архитектор. В 2017 году по просьбе тогдашнего епископа Орана Жан-Поля Виско она участвовала в реставрации святилища и позднее помогала готовить беатификацию алжирских мучеников. Сегодня, став первой в мире женщиной-ректором святилища, она отвечает за его деятельность и принимает многочисленных посетителей. По словам Медеоси, Санта-Крус живет особым ритмом. Здесь проходит ежегодное епархиальное паломничество, и, когда позволяют обстоятельства, совершается одна месса в месяц. Зато святилище регулярно посещают десятки и сотни мусульман, и это делает его особым местом встречи. Важно принять их и помочь открыть, что такое церковь, показать, что мы братья, и свидетельствовать перед всеми. Вместе можно жить в мире, говорит ректор. Символом этого призвания стала площадь перед святилищем, получившая название «Эспланада добрососедства». Построенный в колониальную эпоху храм мог остаться напоминанием о болезненном прошлом, однако для жителей Орана он стал любимым местом. «Это знак пути, по которому мы можем вместе пройти в будущее», считает Медеоси. Особое место в этом диалоге занимает Пресвятая Богородица, почитаемая также в мусульманской традиции. Но, по словам ректора, кроме общей памяти, встрече способствует и красота. Люди приходят полюбоваться видом на город, благолепием часовни, а восхищение прекрасным помогает начать разговор и обрести внутренний мир. Часто меня удивляет их желание сказать, что да, существование этой церкви, христиан в Алжире – знак для всего мира, отмечает ректор. Символ того, что Алжир – мусульманская страна, это народ мира, стремящийся к терпимости. Ежедневная жизнь Санта-Крус тоже становится пространством братства. Росписи с эпизодами из жизни Марии созданы алжирскими художницами-мусульманками. А работы по уходу за святилищем выполняют местные предприятия. «Я верю, что братство начинается и с этого», — говорит Медеоси. Свое главное свидетельство она видит не в словах, а в образе жизни. «Жить по Евангелию до конца с тем, кто перед тобой, причем не на словах, а поступками». Алжир учит прежде всего вниманию, слышать другого человека и помнить, что тебя всегда судят по любви, а это рождает настоящую дружбу. Размышляя о призыве Льва XIV к подлинному реализму, любви и милосердия, Анна говорит о самых простых ситуациях. Малый жест милосердия способен открыть дорогу к сердцу другого человека. Иногда, отмечает ректор, именно так, вместо конфликта, зарождается новая связь.

Папа Лев XIV принял в Ватикане участников встречи, посвященной ответу церкви на проблему наркотической зависимости и вербовки молодых людей в преступные группировки в Латинской Америке и Карибском бассейне. Встреча проходила с 25 по 27 августа по инициативе Папской комиссии по Латинской Америке, Латиноамериканской пасторской программы сопровождения и профилактики зависимостей и Межамериканской комиссии по контролю над наркотиками Организации американских государств. Обращаясь к гостям, прибывшим не только из Америки, но и из Азии, Африки и Европы, Святейший Отец отметил, что страдания и надежда не знают границ. Проблема наркотической зависимости молодых людей отражает глубокий кризис бездушного мира и требует целостного ответа, заботы, сопровождения и восстановления социальной ткани через профилактику на уровне общин, через научную помощь, правосудие, заботу о человеческом достоинстве, пасторское внимание. Лев XIV выделил 4 моста сотрудничества, необходимых в этой сфере. Первый соединяет церковь и международные организации. Ни одна структура не способна в одиночку противостоять распространению наркотиков. Второй связывает науку и веру. Церковь не стремится заменить нейронауки, психиатрию или систему здравоохранения, но предлагает евангельское видение человека как единого целого. Третий мост объединяет церковные общины разных континентов, позволяя делиться болью, надеждой и пастырским вдохновением. Четвертый носит экуменический характер, конкретная забота о страждущих, становится общим языком католической церкви и других христианских общин. Епископ Рима подчеркнул роль семьи, которую Второй Ватиканский собор называет домашней церковью. Именно в семье жизнь принимают, берегут, помогают ей раскрыться. И нет лучшей профилактики наркотиков, чем хорошая семья. Вместе с тем папа напомнил о семьях, разрушенных наркотиками, насилием, бедностью, отсутствием возможностей или вовлечением детей в преступную деятельность. В этой ситуации церковь должна становиться для человека домом и школой общения. Не проходить мимо тех, кто потерял место в жизни, но, подобно милосердному самарянину, останавливаться, приближаться к страдающему, перевязывать его раны, кормить и становиться для него домашней обителью. Да будет церковь семьей для всех, кто оказался на обочине, пожелал участникам встречи Святейший Отец.

29 августа церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи, событие, которое на первый взгляд кажется трагическим, но на самом деле оно несет в христианский мир особый свет. Почитание святого Иоанна Предтечи уходит корнями в глубокую древность. В V веке во Франции, в VI веке в Риме существовали свидетельства празднования этого дня. А сама дата, 29 августа, изначально была связана с освящением храма в Самарии, где, по преданию, находилась гробница святого Иоанна. Сестры, братья, рассматривая эту удивительную историю, попробуем понять, о чем она говорит нам сегодня. Это голос правды в мире лицемерия, в пустыне безразличия и человеческой слабости. Иоанн Креститель был последним среди всех, кто предсказывал приход Спасителя. И жизнь Иоанна Крестителя – это пример совершенной верности истине, ведь он не мог молчать перед лицом несправедливости. Он открыто обличал грех, защищая святость брака, и не побоялся говорить суровую правду самому царю Ироду. Ирод ведь забрал жену брата своего, Иродиаду, нарушив все законы, и Божьи, и человеческие. И вот Иоанн прямо говорил ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Конечно, такая правда пришлась не по вкусу самой Иродиаде. Она затаила глубокую обиду и только ждала случая, чтобы погубить пророка. И этот случай представился. На пышном пиру дочь Иродиады станцевала так, что восхитила Ирода и его гостей. Опьяненный вином и лестью, царь дал себе безумное обещание: «Проси у меня чего хочешь, хоть полцарства». И по совету матери девушка попросила страшный подарок – голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но из-за гордости, из-за страха выглядеть слабым перед гостями, уступил. Иоанна обезглавили в темнице. Но обратимся к первому библейскому чтению из книги пророка Иеремии. «Бог отправляет Иеремию на служение». Но, обратите внимание, он не обещает ему легкого пути, не сулит ему богатства, почестей, особых званий или легкого успеха. Бог говорит пророку удивительные слова: «Я сделаю тебя сегодня укрепленным городом, железным столбом, медной стеной. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы избавить тебя».

0: Продолжая, обратим внимание на образ медной стены, о которой говорил пророк. «И вот я поставлю тебя медную стеною на всей этой земле». И попробуйте ударить палкой по такой стене, она от такого не пострадает. Ущерб, напротив, получит тот, кто наносит удар. Да, нас, людей, можно ранить. Нам могут причинить боль, нас могут оклеветать, лишить свободы и даже жизни. Но в самом важном, самом глубоком духовном смысле мы словно медная стена. Никто не может причинить нам никакого зла. Почему? – удивляются многие. Да потому что даже смерть не в силах разорвать нашу связь с Богом. Напротив, в мученичестве, в верности до самого конца, эта связь становится священной, сияющей в вечной славе. И вот когда мы сталкиваемся с несправедливостью, испытаниями из-за нашей веры и наших принципов, давайте сразу же будем смотреть дальше на славу, которая нас ждет. Наше терпение – это не просто пассивное страдание, это уже победа, которая способна изменить даже тех, кто причиняет нам боль. Вспомним святого первомученика Стефана. Когда его побивали камнями, он молился за своих мучителей. И один из них, молодой человек по имени Саул, впоследствии стал величайшим из апостолов – апостолом Павлом. Иоанна Крестителя называют также предтечей, то есть тем, кто идет впереди, прокладывает дорогу. И он действительно опережал Иисуса во всем. В самом начале жизни, еще в утробе матери, Иоанн радостно приветствовал скорое рождение Спасителя. Повзрослев, Иоанн вел скрытую, строгую жизнь в пустыне, пока Иисус возрастал в тишине Назарета. И вот Иоанн неожиданно вышел к людям и начал призывать к покаянию и изменению жизни. Точно так же позже начнет свое служение Иисус. Именно Иоанн на берегах Иордана первым указал на Христа и открыл миру его миссию, сказав: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но оставался последний шаг – это смерть. Иоанн умер, потому что до конца исполнил свое призвание. Он не искал мученичества ради славы. В тот момент, когда палач вошел в его темницу, Иоанн даже не знал о нелепом танце, о глупом обещании пьяного Ирода, о злобе Родиады. Он не знал земных причин своей смерти, но он был готов. Это сердце всегда было готово встретить Бога. Описанные события могут показаться просто далеким преданием, но их смысл гораздо глубже. Сестры, братья, повествование это зеркало для каждого из нас. Как христиане, мы призваны шаг за шагом идти тем же путем, который прошел Христос и его верный предтеча Иоанн. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Ведь с каждым испытанием придется столкнуться из-за нашей веры, нашей честности или нежелания идти на сделку с совестью. Но чтобы сохранять покой, нам и не нужно знать наше будущее, наше завтра. Давайте встречаться с каждым новым днем с мирным сердцем. И пусть нашей внутренней опорой станут слова, звучащие на праздничной литургии. «Сурсум корда» – «Увысь сердца». Поднимем взор выше земной суеты, выше наших страхов и мелких обид. Поднимем взор туда, где сияет истинное солнце правды. И да будет так.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 29 августа в католической церкви память усекновения главы Иоанна Крестителя, предтечи Господня. Иоанн, призывая народ исправлять свои обычаи, не колебался и пристыжать царя Ирода, за что и был брошен в темницу, а затем и обезглавлен. Иоанн Креститель, как многие пророки и апостолы, собственной кровью утвердил истину. Закономерный вопрос. Откуда эта уверенность? Откуда такая непоколебимая решительность? Обобщая, скажем, страдать, лишь бы истина не пострадала. Сколько раз мы попадали в сложные ситуации, хотели бы иметь такую непоколебимую решительность, но мы отступали, боялись потерять уважение людей. Папа Григорий Великий утверждал, если истина способна вызвать скандал, то лучше пусть будет скандал, только бы не пострадала истина. Но любовь к истине не возникает на пустом месте. Любить истину означает убивать в себе, с каждым днем все настойчивее, убивать эгоизм, который скрывается в самых сокровенных уголках нашего сердца. Когда мы научимся руководствоваться в своих поступках только истиной, отпадет необходимость сотрясать воздух словами, а жизнь наша станет гораздо красноречивее любых слов.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец направил телеграмму соболезнований королю Норвегии Хакону VIII в связи со смертью его отца, короля Харальда. Папа пишет, что он опечален вестью о кончине Харальда V и искренне соболезнует его величеству, членам королевской семьи и всему норвежскому народу. Памятуя о его многолетнем преданном служении королевству, которое, как я надеюсь, будет и впредь приносить плод, пишет Лев XIV, я приношу свои заверения в молитвах о вечном упокоении усопшего короля. На норвежский народ и на всех, кто оплакивает утрату, от всего сердца призываю благословение всемогущего Бога в залог утешения и мира.

На митинге дружбы народов в Риме Анна Медеосси рассказала о своем служении в Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Алжирском Оране. Почти год назад она стала первой в мире женщиной ректором святилища. В стране с подавляющим мусульманским большинством ее миссия строится прежде всего на гостеприимстве, внимании, простых ежедневных жестах милосердия. Итальянка Анна Медеосси, богопосвященная мирянка из чина дев, пришла в Нотр-Дам-де-Санта-Крус как профессиональный архитектор. В 2017 году по просьбе тогдашнего епископа Орана Жан-Поля Виско она участвовала в реставрации святилища и позднее по

речи. Важно принять их и помочь открыть, что такое церковь, показать, что мы братья, и свидетельствовать перед всеми. Вместе можно жить в мире, говорит ректор. Символом этого призвания стала площадь перед святилищем, получившая название «Эспланада Добрососедства». Построенный в колониальную эпоху храм мог остаться напоминанием о болезненном прошлом, однако для жителей Арана он стал любимым местом. «Это знак пути, по которому мы можем вместе пройти в будущее», считает Медеосси. Особое место в этом диалоге занимает Пресвятая Богородица, почитаемая также в мусульманской традиции. Но, по словам ректора, кроме общей памяти, встрече способствует и красота. Люди приходят полюбоваться видом на город, благолепием часовни, а восхищение прекрасным помогает начать разговор и обрести внутренний мир. Часто меня удивляет их желание сказать, что да, существование этой церкви, христиан в Алжире – знак для всего мира, отмечает ректор. Символ того, что Алжир – мусульманская страна, это народ мира, стремящийся к терпимости. Ежедневная жизнь Санта-Крус тоже становится пространством братства. Росписи с эпизодами из жизни Марии созданы алжирскими художницами-мусульманками. А работы по уходу за святилищем выполняют местные предприятия. «Я верю, что братство начинается и с этого», — говорит Медеосси. Свое главное свидетельство она видит не в словах, а в образе жизни. «Жить по Евангелию до конца с тем, кто перед тобой, причем не на словах, а поступками». Алжир учит прежде всего вниманию, слышать другого человека и помнить, что тебя всегда судят по любви, а это рождает настоящую дружбу. Размышляя о призыве Льва XIV к подлинному реализму, любви и милосердия, Анна говорит о самых простых ситуациях. Малый жест милосердия способен открыть дорогу к сердцу другого человека. Иногда, отмечает ректор, именно так, вместо конфликта, зарождается новая связь.

Папа Лев XIV принял в Ватикане участников встречи, посвященной ответу церкви на проблему наркотической зависимости и вербовки молодых людей в преступные группировки в Латинской Америке и Карибском бассейне. Встреча проходила с 25 по 27 августа по инициативе Папской комиссии по Латинской Америке, Латиноамериканской пасторской программы сопровождения и профилактики зависимостей и Межамериканской комиссии по контролю над наркотиками Организации американских государств. Обращаясь к гостям, прибывшим не только из Америки, но и из Азии, Африки и Европы, Святейший Отец отметил, что страдания и надежда не знают границ. Проблема наркотической зависимости молодых людей отражает глубокий кризис бездушного мира и требует целостного ответа, заботы, сопровождения и восстановления социальной ткани через профилактику на уровне общин, через научную помощь, правосудие, заботу о человеческом достоинстве, пасторское внимание. Лев XIV выделил 4 моста сотрудничества, необходимых в этой сфере. Первый соединяет церковь и международные организации. Ни одна структура не способна в одиночку противостоять распространению наркотиков. Второй связывает науку и веру. Церковь не стремится заменить нейронауки, психиатрию или систему здравоохранения, но предлагает евангельское видение человека как единого целого. Третий мост объединяет церковные общины разных континентов, позволяя делиться болью, надеждой и пастырским вдохновением. Четвертый носит экуменический характер, конкретно

заветная забота о страждущих становится общим языком католической церкви и других христианских общин. Епископ Рима подчеркнул роль семьи, которую Второй Ватиканский собор называет домашней церковью. Именно в семье жизнь принимают, берегут, помогают ей раскрыться. И нет лучшей профилактики наркотиков, чем хорошая семья. Вместе с тем папа напомнил о семьях, разрушенных наркотиками, насилием, бедностью, отсутствием возможностей или вовлечением детей в преступную деятельность. В этой ситуации церковь должна становиться для человека домом и школой общения. Не проходить мимо тех, кто потерял место в жизни, но, подобно милосердному самарянину, останавливаться, приближаться к страдающему, перевязывать его раны, кормить и становиться для него домашней обителью. Да будет церковь семьей для всех, кто оказался на обочине, пожелал участникам встречи Святейший Отец.

29 августа церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи, событие, которое на первый взгляд кажется трагическим, но на самом деле оно несет в христианский мир особый свет. Почитание святого Иоанна Предтечи уходит корнями в глубокую древность. В V веке во Франции, в VI веке в Риме существовали свидетельства празднования этого дня. А сама дата, 29 августа, изначально была связана с освящением храма в Самарии, где, по преданию, находилась гробница святого Иоанна. Сестры, братья, рассматривая эту удивительную историю, попробуем понять, о чем она говорит нам сегодня. Это голос правды в мире лицемерия, в пустыне безразличия и человеческой слабости. Иоанн Креститель был последним среди всех, кто предсказывал приход Спасителя. И жизнь Иоанна Крестителя – это пример совершенной верности истине, ведь он не мог молчать перед лицом несправедливости. Он открыто обличал грех, защищая святость брака, и не побоялся говорить суровую правду самому царю Ироду. Ирод ведь забрал жену брата своего, Иродиаду, нарушив все законы, и Божьи, и человеческие. И вот Иоанн прямо говорил ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Конечно, такая правда пришлась не по вкусу самой Иродиаде. Она затаила глубокую обиду и только ждала случая, чтобы погубить пророка. И этот случай представился. На пышном пиру дочь Иродиады станцевала так, что восхитила Ирода и его гостей. Опьяненный вином и лестью, царь дал себе безумное обещание: «Проси у меня чего хочешь, хоть полцарства». И по совету матери девушка попросила страшный подарок – голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но из-за гордости, из-за страха выглядеть слабым перед гостями, уступил. Иоанна обезглавили в темнице. Но обратимся к первому библейскому чтению из книги пророка Иеремии. «Бог отправляет Иеремию на служение». Но, обратите внимание, он не обещает ему легкого пути, не сулит ему богатства, почестей, особых званий или легкого успеха. Бог говорит пророку удивительные слова: «Я сделаю тебя сегодня укрепленным городом, железным столбом, медной стеной. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы избавить тебя».

0: Продолжая, обратим внимание на образ медной стены, о которой говорил пророк. «И вот я поставлю тебя медную стеною на всей этой земле». И попробуйте ударить палкой по такой стене, она от такого не пострадает. Ущерб, напротив, получит тот, кто наносит удар. Да, нас, людей, можно ранить. Нам могут причинить боль, нас могут оклеветать, лишить свободы и даже жизни. Но в самом важном, самом глубоком духовном смысле мы словно медная стена. Никто не может причинить нам никакого зла. Почему? – удивляются многие. Да потому, что даже смерть не в силах разорвать нашу связь с Богом. Напротив, в мученичестве, в верности до самого конца, эта связь становится священной, сияющей в вечной славе. И вот когда мы сталкиваемся с несправедливостью, испытаниями из-за нашей веры и наших принципов, давайте сразу же будем смотреть дальше на славу, которая нас ждет. Наше терпение – это не просто пассивное страдание, это уже победа, которая способна изменить даже тех, кто причиняет нам боль. Вспомним святого первомученика Стефана. Когда его побивали камнями, он молился за своих мучителей. И один из них, молодой человек по имени Савл, впоследствии стал величайшим из апостолов – апостолом Павлом. Иоанна Крестителя называют также предтечей, то есть тем, кто идет впереди, прокладывает дорогу. И он действительно опережал Иисуса во всем. В самом начале жизни, еще в утробе матери, Иоанн радостно приветствовал скорое рождение Спасителя. Повзрослев, Иоанн вел скрытую, строгую жизнь в пустыне, пока Иисус возрастал в тишине Назарета. И вот Иоанн неожиданно вышел к людям и начал призывать к покаянию и изменению жизни. Точно так же позже начнет свое служение Иисус. Именно Иоанн на берегах Иордана первым указал на Христа и открыл миру его миссию, сказав: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но оставался последний шаг – это смерть. Иоанн умер, потому что до конца исполнил свое призвание. Он не искал мученичества ради славы. В тот момент, когда палач вошел в его темницу, Иоанн даже не знал о нелепом танце, о глупом обещании пьяного Ирода, о злобе Родиады. Он не знал земных причин своей смерти, но он был готов. Это сердце всегда было готово встретить Бога. Описанные события могут показаться просто далеким преданием, но их смысл гораздо глубже. Сестры, братья, повествование это зеркало для каждого из нас. Как христиане, мы призваны шаг за шагом идти тем же путем, который прошел Христос и его верный предтеча Иоанн. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Ведь с каждым испытанием придется столкнуться из-за нашей веры, нашей честности или нежелания идти на сделку с совестью. Но чтобы сохранять покой, нам и не нужно знать наше будущее, наше завтра. Давайте встречаться с каждым новым днем с мирным сердцем. И пусть нашей внутренней опорой станут слова, звучащие на праздничной литургии. «Сурсум корда» – «Ввысь сердца». Поднимем взор выше земной суеты, выше наших страхов и мелких обид. Поднимем взор туда, где сияет истинное солнце правды. И да будет так.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 22-е рядовое воскресенье, литургические чтения которого предлагают удивительное духовное паломничество от тайных глубин человеческого сердца к нашим повседневным делам и, наконец, к полной свободе в Боге. Но давайте начнем с человеческого сердца, средоточия духовности. Святая Жасинта, провидица из Фатимы, лежа в больнице и перенося тяжелые страдания, восклицала: «Если бы я могла вложить в сердца всех людей тот огонь, который горит в моей груди». Часто нам кажется, что мы холодны, бессильны, но Церковь напоминает: если мы живем в Божьей благодати, то внутри каждого из нас горит невидимый всесильный огонь. Это Дух Святой, сошедший некогда в виде пламени. Это огонь, это голос нашей совести, побуждающий нас любить и говорить о Боге, невзирая на страх или последствия. Но как придать этому огню конкретную форму? Как проявить эту внутреннюю силу? И вот апостол Павел дает нам совет, который на первый взгляд может показаться странным. «Представьте тела ваши в жертву живую. Это ваше духовное служение». Но как материальное тело может быть духовным служением? Да очень просто. Все наши мысли, чувства, духовные порывы становятся видимыми только через тело. Мы любим руками, помогая ближнему. Мы проявляем терпение нашими губами, когда вовремя замолкаем, или лицом, когда дарим улыбку нашему обидчику. И вот секрет христианской жизни в том, что каждый наш день можно принести в дар. Да, может показаться, что вот сегодня я не сделал ничего хорошего. Отдайте этот день Богу. Устали на работе и даже не успели помолиться. Пожертвуйте Иисусу свой труд. Если мы научимся предлагать Богу каждое мгновение, в нашей жизни больше не останется ни одного бесплодного дня или бесполезной минуты. И вот здесь мы приходим к Евангелию, где сокрыт для нас главный вызов. Апостол Петр искренне любил Иисуса. Он оставил ради него лодку, работу, дом, ближних. Но, как замечает духовный автор, Петр оставил все, кроме самого себя. У него все еще были свои планы, свои амбиции и свое видение того, каким должен быть Мессия. Именно поэтому Иисус призывает его сделать самый смелый шаг – отрекись от себя. Это означает: перестань цепляться за свои эгоистичные планы, даже за свои планы святости. Ведь когда мы сами планируем свою праведность, мы часто допускаем ошибки. Сестры, братья, христианство – это не стремление к отвлеченной святости, спокойствию, совершенству. Христианство – это поиск самого Бога. И в этот воскресный день, и в другие дни давайте отложим в сторону наши корыстные планы, чтобы сказать Господу: «Мне нужен только Ты». И пусть каждое мгновение нашей жизни будет наполнено смыслом. Счастливого всем нам воскресенья! И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV направил финансовую помощь пострадавшим от наводнения в Непале. Средства, согласованные с апостольской нунциатурой, через департамент милосердия переданы Каритас Непала для неотложной поддержки жителей. Префект Департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин пояснил: речь идет о первой помощи, которую Святейший Отец, как и в других случаях, пожелал направить на первоочередные нужды населения. это неотложный и конкретный знак, передающий близость и заботу Святейшего Отца, прежде всего к самым уязвимым, объятия Церкви, которая их сопровождает и поддерживает. Ранее в телеграмме Лев XIV выразил глубокие соболезнования всем, кто понес утрату в результате этого наводнения, и заверил в молитвенной памяти. Наводнение произошло 26 августа в обширном регионе страны, на границе с Тибетом, и привело к многочисленным жертвам и разрушениям. По последним данным, погибли более 630 человек. Около 3000 числятся пропавшими без вести, среди них более 500 иностранцев. Спасательные операции проходят при участии армии страны. Особое внимание уделяется поиску более 100 человек, предположительно заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в самом пострадавшем районе. Каритас Непала, действующий под эгидой апостольского викариата, с первых часов катастрофы помогает пострадавшим, обеспечивает продуктами питания, предметами первой необходимости и временным жильем.

Святейший Отец изменил два канона Кодекса канонов Восточных Церквей. Теперь Священный Синод имеет полномочия отстранять патриарха или верховного архиепископа. В восточных католических церквах существует тесная связь между патриархом, председательствующим в церкви как отец и глава, и Священным Синодом. Гармоничные отношения между ними при взаимном уважении и внимании – это условие для плодотворной церковной жизни в единении духа ради блага церкви. Именно епископы, члены Священного Синода, избирают патриарха и объявляют о его назначении. Точно так же, если кафедра патриарха остается вдовствующей из-за его отставки, именно Синод епископов принимает прошение об отставке после консультации с Папой Римским, в том случае, если сам

восточных церквей. Он мотивирует это тем, что в восточных католических церквах выявлена уместность того, чтобы признать и расширить полномочия синода епископов, что представляется правильным также в свете межконфессиональных отношений, в особенности богословской восприимчивости и практики православных церквей. В канон 106, который регламентирует созыв синода епископов, добавлен еще один параграф. Он предписывает созыв синода в том случае, если патриарх не исполняет своих обязанностей. В этом случае синод может быть созван первым по старшинству епископской хиротонии иерархом с правом голоса, а в случае его неисполнения этого предписания – следующим по старшинству епископом. Канон 126 о кафедре, вдовствующей в результате смерти или отставки патриарха, также видоизменен. Если прежде он регламентировал только принятие отставки со стороны синода после консультации с Папой Римским, то теперь он включает еще два параграфа. Если синод епископов признает наличие серьезной причины, то он может просить патриарха отказаться от своей должности. В том случае, если патриарх этого не сделает, то первый по старшинству епископской хиротонии иерарх, имеющий право голоса, выбирает нового председателя синода, который проводит тайное голосование. Если «за» проголосуют 2/3 иерархов, то патриарх отстраняется при уважении к его праву на защиту перед синодом. Затем председатель синода должен проинформировать папу, который должен дать свое согласие и объявить кафедру вакантной. В этот канон добавлено также уточнение, касающееся сохранения титула и почестей в отношении отстраненного патриарха. Теперь это также относится к полномочиям священного синода. В моту проприо папа Лев уточняет, что все его положения относятся не только к церквам, возглавляемым патриархами, но и к тем, которыми управляет верховный архиепископ.

Литургические чтения сегодняшнего 22-го рядового воскресенья призывают нас сосредоточиться на одной важной теме, а именно на всецелом предании себя Господу и посвящении своей жизни божественному спасительному замыслу. Иисус Христос призвал своих учеников к принятию креста и следованию Ему. Поэтому христиане должны всячески избегать логики мира сего, то есть человеческой логики, чтобы научиться помышлять уже не по-человечески, а по-божьему. Итак, прослушаем теперь сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея. Из главы 16, стихи с 21 по 27, в котором приведено предсказание Иисуса о Его смерти и воскресении, а также о Его втором пришествии во славе. «В то время Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но то, что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». В прошлое воскресенье мы услышали торжественное исповедание веры апостола Петра, за которое Иисус похвалил его. В сегодняшнем евангельском отрывке

Петр вновь выступает, но уже упрекает Иисуса за его трагические предсказания. Однако Иисус, обращаясь к Петру, строго порицает его и даже называет его сатаной, то есть соблазняющим и препятствующим осуществлению замысла Божия. В самом деле, Петр считал, что пути Господни неудачны, и доверял логике мира сего, которая казалась ему более эффективной. Итак, в апостоле Петре обнаружилась некая двойственность. С одной стороны, он признает мессианство учителя, но с другой стороны, его реакция на предсказания о страданиях и смерти явно отрицательная. Несомненно, что при каждом из трех предсказаний Иисуса все ученики проявили полное непонимание и выразили категорический отказ. Но несмотря на это, Иисус продолжает свой путь, доводя до конца свою миссию во всецелой отдаче себя Богу и братьям. Неоднократные предсказания Иисуса о своей смерти и воскресении не случайны. Для Христа полная самоотдача возможна только в смерти. Воистину, смерть Иисуса свидетельствует о том, что всякий подлинный дар стоит жизни.

0: Иисус ясно осознает, каждым часом своей земной жизни Он осуществляет замысел Небесного Отца. В самом деле, полное принесение Себя в жертву оказывается спасительным только в ту меру, в какую оно соответствует воле Божьей. Иисус говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следовательно, принести себя в дар означает взять свой крест и нести его. Крест же означает послушание Богу и солидарность с братьями. Обратим внимание на то, что Иисус призывает прежде всего к самоотвержению, без которого несение креста оказывается непосильным. Без несения креста следование за Иисусом невозможно. Итак, истинный последователь Христов должен глубоко верить в то, что он действительно обретет жизнь, если согласится потерять ее ради Христа. Ибо жизнь, какую дарует Господь, вечная, полная и совершенная. Это парадоксальная логика, выражающаяся в параллелизме «потерять – спасти». Это пасхальная логика, открывающая нам нечто очень важное и часто недостаточно подчеркнутое, а именно самоотвержение, то есть отказ от самих себя, не должен быть самоцелью, так же, как и принесение себя в дар. Все, абсолютно все должно осуществляться с одной единой целью, то есть ради наступления Царства Божия, служению чему мы посвящаем всю нашу жизнь. Сегодняшний призыв Христов требовательный и не терпит компромиссов, но он обращен к свободе человека. «Если кто хочет идти за Мною». Иисус зовет, предлагает, но никогда не принуждает. Тот, кто выбирает Христа и Его Евангелие, делает это совершенно свободно. Господь Иисус призывает нас к следованию за Собой. И это показывает, что Его предложение является целью, которую мы сможем достичь только в ту меру, в какую будем следовать за Ним, ибо Он есть единственный путь, ведущий к Небесному Отцу. Воистину, жить по Евангелию – это не аскетический подвиг или высокое достижение, но дар благодати, который мы принимаем и постепенно доводим до совершенства благодаря провиденциальной помощи Святого Духа. Папа Римский Франциск утверждает: «Мы не можем представить себе христианскую жизнь вне пути, по которому первым прошел Господь Иисус. Это путь смирения, даже уничижения, а затем воскресения. Таков и наш путь. Он немыслим без креста, без Иисуса. Иначе этот путь не имел бы ничего общего с христианством».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 22-е рядовое воскресенье, литургические чтения которого предлагают удивительное духовное паломничество от тайных глубин человеческого сердца к нашим повседневным делам и, наконец, к полной свободе в Боге. Но давайте начнем с человеческого сердца, средоточия духовности. Святая Жасинта, провидица из Фатимы, даже в больнице и перенося тяжелые страдания, восклицала: «Если бы я могла вложить в сердца всех людей тот огонь, который горит в моей груди». Часто нам кажется, что мы холодны, бессильны, но Церковь напоминает: если мы живем в Божьей благодати, то внутри каждого из нас горит невидимый всесильный огонь. Это Дух Святой, сошедший некогда в виде пламени. Это огонь, это голос нашей совести, побуждающий нас любить и говорить о Боге, невзирая на страх или последствия. Но как придать этому огню конкретную форму? Как проявить эту внутреннюю силу? И вот апостол Павел дает нам совет, который на первый взгляд может показаться странным. «Представьте тела ваши в жертву живую. Это ваше духовное служение». Но как материальное тело может быть духовным служением? Да очень просто. Все наши мысли, чувства, духовные порывы становятся видимыми только через тело. Мы любим руками, помогая ближнему. Мы проявляем терпение нашими губами, когда вовремя замолкаем, или лицом, когда дарим улыбку нашему обидчику. И вот секрет христианской жизни в том, что каждый наш день можно принести в дар. Да, может показаться, что вот сегодня я не сделал ничего хорошего. Отдайте этот день Богу. Устали на работе и даже не успели помолиться. Пожертвуйте Иисусу свой труд. Если мы научимся предлагать Богу каждое мгновение, в нашей жизни больше не останется ни одного бесплодного дня или бесполезной минуты. И вот здесь мы приходим к Евангелию, где сокрыт для нас главный вызов. Апостол Петр искренне любил Иисуса. Он оставил ради него лодку, работу, дом, ближних. Но, как замечает духовный автор, Петр оставил все, кроме самого себя. У него все еще были свои планы, свои амбиции и свое видение того, каким должен быть Мессия. Именно поэтому Иисус призывает его сделать самый смелый шаг – отрекись от себя. Это означает: перестань цепляться за свои эгоистичные планы, даже за свои планы святости. Ведь когда мы сами планируем свою праведность, мы часто допускаем ошибки. Сестры, братья, христианство – это не стремление к отвлеченной святости, спокойствию, совершенству. Христианство – это поиск самого Бога. И в этот воскресный день и в другие дни давайте отложим в сторону наши корыстные планы, чтобы сказать Господу: «Мне нужен только Ты». И пусть каждое мгновение нашей жизни будет наполнено смыслом. Счастливого всем нам воскресенья! И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV направил финансовую помощь пострадавшим от наводнения в Непале. Средства, согласованные с апостольской нунциатурой, через департамент милосердия переданы Каритас Непала для неотложной поддержки жителей. Префект департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин пояснил: речь идет о первой помощи, которую Святейший Отец, как и в других случаях, пожелал направить на первоочередные нужды населения. это неотложный и конкретный знак, передающий близость и заботу Святейшего Отца, прежде всего к самым уязвимым, объятия Церкви, которая их сопровождает и поддерживает. Ранее в телеграмме Лев XIV выразил глубокие соболезнования всем, кто понес утрату в результате этого наводнения, и заверил в молитвенной памяти. Наводнение произошло 26 августа в обширном регионе страны, на границе с Тибетом, и привело к многочисленным жертвам и разрушениям. По последним данным, погибли более 630 человек. Около 3000 числятся пропавшими без вести, среди них более 500 иностранцев. Спасательные операции проходят при участии армии страны. Особое внимание уделяется поиску более 100 человек, предположительно заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в самом пострадавшем районе. Каритас Непала, действующий под эгидой апостольского викариата, с первых часов катастрофы помогает пострадавшим, обеспечивает продуктами питания, предметами первой необходимости и временным жильем.

Святейший Отец изменил два канона Кодекса канонов Восточных Церквей. Теперь Священный Синод имеет полномочия отстранять патриарха или верховного архиепископа. В восточных католических церквах существует тесная связь между патриархом, председательствующим в церкви как отец и глава, и Священным Синодом. Гармоничные отношения между ними при взаимном уважении и внимании – это условие для плодотворной церковной жизни в единении духа ради блага церкви. Именно епископы, члены Священного Синода, избирают патриарха и объявляют о его назначении. Точно так же, если кафедра патриарха остается вдовствующей из-за его отставки, именно Синод епископов принимает прошение об отставке после консультации с Папой Римским, в том случае, если сам патриарх еще не обратился за этим к Святейшему Отцу. Однако до сих пор не существовало предписаний на тот случай, если по серьезным причинам отношения между патриархом и Священным Синодом необратимо нарушены. Фактически в этом случае управление поместной церковью приостанавливалось. Именно этот пробел восполнен в апостольском послании Motu Proprio Папы Льва XIV «Mutua Concordia», которым папа вносит поправки в каноны 106 и 126 Кодекса канонов Восточных Церквей. Он мотивирует это тем, что в восточных католических церквах выявлена уместность того, чтобы признать и расширить полномочия синода епископов, что представляется правильным также в свете межконфессиональных отношений, в особенности богословской восприимчивости и практики православных церквей. В канон 106, который регламентирует созыв синода епископов, добавлен еще один параграф. Он предписывает созыв синода в том случае, если патриарх не исполняет своих обязанностей. В этом случае синод может быть созван первым по старшинству епископской хиротонии иерархом с правом голоса, а в случае его неисполнения этого предписания – следующим по старшинству епископом. Канон 126 о кафедре, вдовствующей в результате смерти или отставки патриарха, также видоизменен. Если прежде он регламентировал только принятие отставки со стороны синода после консультации с Папой Римским, то теперь он включает еще два параграфа. Если синод епископов признает наличие серьезной причины, то он может просить патриарха отказаться от своей должности. В том случае, если патриарх этого не сделает, то первый по старшинству епископской хиротонии иерарх, имеющий право голоса, выбирает нового председателя синода, который проводит тайное голосование. Если «за» проголосуют 2/3 иерархов, то патриарх отстраняется при уважении к его праву на защиту перед синодом. Затем председатель синода должен проинформировать папу, который должен дать свое согласие и объявить кафедру вакантной. В этот канон добавлено также уточнение, касающееся сохранения титула и почестей в отношении отстраненного патриарха. Теперь это также относится к полномочиям Священного Синода. В Motu Proprio Папа Лев уточняет, что все его положения относятся не только к церквам, возглавляемым патриархами, но и к тем, которыми управляет Верховный Архиепископ.

Литургические чтения сегодняшнего 22-го рядового воскресенья призывают нас сосредоточиться на одной важной теме, а именно на всецелом предании себя Господу и посвящении своей жизни божественному спасительному замыслу. Иисус Христос призвал своих учеников к принятию креста и следованию Ему. Поэтому христиане должны всячески избегать логики мира сего, то есть человеческой логики, чтобы научиться помышлять уже не по-человечески, а по-божьему. Итак, прослушаем теперь сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея. Из главы 16, стихи с 21 по 27, в котором приведено предсказание Иисуса о Его смерти и воскресении, а также о Его втором пришествии во славе. «В то время Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но то, что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». В прошлое воскресенье мы услышали торжественное исповедание веры апостола Петра, за которое Иисус похвалил его. В сегодняшнем евангельском отрывке Петр вновь выступает, но уже упрекает Иисуса за его трагические предсказания. Однако Иисус, обращаясь к Петру, строго порицает его и даже называет его сатаной, то есть соблазняющим и препятствующим осуществлению замысла Божия. В самом деле, Петр считал, что пути Господни неудачны, и доверял логике мира сего, которая казалась ему более эффективной. Итак, в апостоле Петре обнаружилась некая двойственность. С одной стороны, он признает мессианство Учителя, но с другой стороны, его реакция на предсказания о страданиях и смерти явно отрицательная. Несомненно, что при каждом из трех предсказаний Иисуса все ученики проявили полное непонимание и выразили категорический отказ. Но, несмотря на это, Иисус продолжает свой путь, доводя до конца свою миссию во всецелой отдаче себя Богу и братьям. Неоднократные предсказания Иисуса о своей смерти и воскресении не случайны. Для Христа полная самоотдача возможна только в смерти. Воистину, смерть Иисуса свидетельствует о том, что всякий подлинный дар стоит жизни.

0: Иисус ясно осознает, каждым часом своей земной жизни Он осуществляет замысел Небесного Отца. В самом деле, полное принесение Себя в жертву оказывается спасительным только в ту меру, в какую оно соответствует воле Божьей. Иисус говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следовательно, принести себя в дар означает взять свой крест и нести его. Крест же означает послушание Богу и солидарность с братьями. Обратим внимание на то, что Иисус призывает прежде всего к самоотвержению, без которого несение креста оказывается непосильным. Без несения креста следование за Иисусом невозможно. Итак, истинный последователь Христов должен глубоко верить в то, что он действительно обретет жизнь, если согласится потерять ее ради Христа. Ибо жизнь, какую дарует Господь, вечная, полная и совершенная. Это парадоксальная логика, выражающаяся в параллелизме «потерять – спасти». Это пасхальная логика, открывающая нам нечто очень важное и часто недостаточно подчеркнутое, а именно самоотвержение, то есть отказ от самих себя, не должен быть самоцелью, так же, как и принесение себя в дар. Все, абсолютно все должно осуществляться с одной единой целью, то есть ради наступления Царства Божия, служению чему мы посвящаем всю нашу жизнь. Сегодняшний призыв Христов требовательный и не терпит компромиссов, но он обращен к свободе человека. «Если кто хочет идти за Мною». Иисус зовет, предлагает, но никогда не принуждает. Тот, кто выбирает Христа и Его Евангелие, делает это совершенно свободно. Господь Иисус призывает нас к следованию за Собой. И это показывает, что Его предложение является целью, которую мы сможем достичь только в ту меру, в какую будем следовать за Ним, ибо Он есть единственный путь, ведущий к Небесному Отцу. Воистину, жить по Евангелию – это не аскетический подвиг или высокое достижение, но дар благодати, который мы принимаем и постепенно доводим до совершенства благодаря провиденциальной помощи Святого Духа. Папа Римский Франциск утверждает: «Мы не можем представить себе христианскую жизнь вне пути, по которому первым прошел Господь Иисус. Это путь смирения, даже уничижения, а затем воскресения. Таков и наш путь. Он немыслим без креста, без Иисуса. Иначе этот путь не имел бы ничего общего с христианством».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 22-е рядовое воскресенье, литургические чтения которого предлагают удивительное духовное паломничество от тайных глубин человеческого сердца к нашим повседневным делам и, наконец, к полной свободе в Боге. Но давайте начнем с человеческого сердца, средоточия духовности. Святая Жасинта, провидица из Фатимы, лежа в больнице и перенося тяжелые страдания, восклицала: «Если бы я могла вложить в сердца всех людей тот огонь, который горит в моей груди». Часто нам кажется, что мы холодны, бессильны, но Церковь напоминает: если мы живем в Божьей благодати, то внутри каждого из нас горит невидимый всесильный огонь. Это Дух Святой, сошедший некогда в виде пламени. Это огонь, это голос нашей совести, побуждающий нас любить и говорить о Боге, невзирая на страх или последствия. Но как придать этому огню конкретную форму, как проявить эту внутреннюю силу? И вот апостол Павел дает нам совет, который на первый взгляд может показаться странным. «Представьте тела ваши в жертву живую. Это ваше духовное служение». Но как материальное тело может быть духовным служением? Да очень просто. Все наши мысли, чувства, духовные порывы становятся видимыми только через тело. Мы любим руками, помогая ближнему. Мы проявляем терпение нашими губами, когда вовремя замолкаем, или лицом, когда дарим улыбку нашему обидчику. И вот секрет христианской жизни в том, что каждый наш день можно принести в дар. Да, может показаться, что вот сегодня я не сделал ничего хорошего. Отдайте этот день Богу. Устали на работе и даже не успели помолиться. Пожертвуйте Иисусу свой труд. И если мы научимся предлагать Богу каждое мгновение, в нашей жизни больше не останется ни одного бесплодного дня или бесполезной минуты. И вот здесь мы приходим к Евангелию, где сокрыт для нас главный вызов. Апостол Петр искренне любил Иисуса. Он оставил ради него лодку, работу, дом, ближних. Но, как замечает духовный автор, Петр оставил все, кроме самого себя. У него все еще были свои планы, свои амбиции и свое видение того, каким должен быть Мессия. Именно поэтому Иисус призывает его сделать самый смелый шаг – отрекись от себя. Это означает: перестань цепляться за свои эгоистичные планы, даже за свои планы святости. Ведь когда мы сами планируем свою праведность, мы часто допускаем ошибки. Сестры, братья, христианство – это не стремление к отвлеченной святости, спокойствию, совершенству. Христианство – это поиск самого Бога. И в этот воскресный день и в другие дни давайте отложим в сторону наши корыстные планы, чтобы сказать Господу: «Мне нужен только Ты». И пусть каждое мгновение нашей жизни будет наполнено смыслом. Счастливого всем нам воскресенья! И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил финансовую помощь пострадавшим от наводнения в Непале. Средства, согласованные с апостольской нунциатурой, через департамент милосердия переданы Каритас Непала для неотложной поддержки жителей. Префект департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин пояснил: речь идет о первой помощи, которую Святейший Отец, как и в других случаях, пожелал направить на первоочередные нужды населения. это неотложный и конкретный знак, передающий близость и заботу Святейшего Отца, прежде всего, к самым уязвимым, объятия Церкви, которая их сопровождает и поддерживает. Ранее в телеграмме Лев XIV выразил глубокие соболезнования всем, кто понес утрату в результате этого наводнения, и заверил в молитвенной памяти. Наводнение произошло 26 августа в обширном регионе страны, на границе с Тибетом, и привело к многочисленным жертвам и разрушениям. По последним данным, погибли более 630 человек. Около 3000 числятся пропавшими без вести, среди них более 500 иностранцев. Спасательные операции проходят при участии армии страны. Особое внимание уделяется поиску более 100 человек, предположительно заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в самом пострадавшем районе. Каритас Непала, действующий под эгидой апостольского викариата, с первых часов катастрофы помогает пострадавшим, обеспечивает продуктами питания, предметами первой необходимости и временным жильем.

Святейший Отец изменил два канона Кодекса канонов Восточных Церквей. Теперь Священный Синод имеет полномочия отстранять патриарха или верховного архиепископа. В восточных католических церквах существует тесная связь между патриархом, председательствующим в церкви как отец и глава, и Священным Синодом. Гармоничные отношения между ними при взаимном уважении и внимании – это условие для плодотворной церковной жизни в единении духа ради блага церкви. Именно епископы, члены Священного Синода, избирают патриарха и объявляют о его назначении. Точно так же, если кафедра патриарха остается вдовствующей из-за его отставки, именно Синод епископов принимает прошение об отставке после консультации с Папой Римским, в том случае, если сам патриарх еще не обратился за этим к Святейшему Отцу. Однако до сих пор не существовало предписаний на тот случай, если по серьезным причинам отношения между патриархом и Священным Синодом необратимо нарушены. Фактически, в этом случае управление поместной церковью приостанавливалось. Именно этот пробел восполнен в апостольском послании Motu Proprio Папы Льва XIV «Mutua Concordia», которым папа вносит поправки в каноны 106 и 126 Кодекса канонов Восточных церквей. Он мотивирует это тем, что в восточных католических церквах выявлена уместность того, чтобы признать и расширить полномочия синода епископов, что представляется правильным также в свете межконфессиональных отношений, в особенности богословской восприимчивости и практики православных церквей. В канон 106, который регламентирует созыв синода епископов, добавлен еще один параграф. Он предписывает созыв синода в том случае, если патриарх не исполняет своих обязанностей. В этом случае синод может быть созван первым по старшинству епископской хиротонии иерархом с правом голоса, а в случае его неисполнения этого предписания – следующим по старшинству епископом. Канон 126 о кафедре, вдовствующей в результате смерти или отставки патриарха, также видоизменен. Если прежде он регламентировал только принятие отставки со стороны синода после консультации с Папой Римским, то теперь он включает еще два параграфа. Если синод епископов признает наличие серьезной причины, то он может просить патриарха отказаться от своей должности. В том случае, если патриарх этого не сделает, то первый по старшинству епископской хиротонии иерарх, имеющий право голоса, выбирает нового председателя синода, который проводит тайное голосование. Если «за» проголосуют 2/3 иерархов, то патриарх отстраняется при уважении к его праву на защиту перед синодом. Затем председатель синода должен проинформировать папу, который должен дать свое согласие и объявить кафедру вакантной. В этот канон добавлено также уточнение, касающееся сохранения титула и почестей в отношении отстраненного патриарха. Теперь это также относится к полномочиям Священного Синода. В Motu Proprio Папа Лев уточняет, что все его положения относятся не только к церквам, возглавляемым патриархами, но и к тем, которыми управляет Верховный Архиепископ.

Литургические чтения сегодняшнего 22-го рядового воскресенья призывают нас сосредоточиться на одной важной теме, а именно на всецелом предании себя Господу и посвящении своей жизни божественному спасительному замыслу. Иисус Христос призвал своих учеников к принятию креста и следованию Ему. Поэтому христиане должны всячески избегать логики мира сего, то есть человеческой логики, чтобы научиться помышлять уже не по-человечески, а по-божьему. Итак, прослушаем теперь сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея. Из главы 16, стихи с 21 по 27, в котором приведено предсказание Иисуса о Его смерти и воскресении, а также о Его втором пришествии во славе. «В то время Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но то, что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». В прошлое воскресенье мы услышали торжественное исповедание веры апостола Петра, за которое Иисус похвалил его. В сегодняшнем евангельском отрывке Петр вновь выступает, но уже упрекает Иисуса за его трагические предсказания. Однако Иисус, обращаясь к Петру, строго порицает его и даже называет его сатаной, то есть соблазняющим и препятствующим осуществлению замысла Божия. В самом деле, Петр считал, что пути Господни неудачны, и доверял логике мира сего, которая казалась ему более эффективной. Итак, в апостоле Петре обнаружилась некая двойственность. С одной стороны, он признает мессианство учителя, но с другой стороны, его реакция на предсказания о страданиях и смерти явно отрицательная. Несомненно, что при каждом из трех предсказаний Иисуса все ученики проявили полное непонимание и выразили категорический отказ. Но несмотря на это, Иисус продолжает свой путь, доводя до конца свою миссию во всецелой отдаче себя Богу и братьям. Неоднократные предсказания Иисуса о своей смерти и воскресении не случайны. Для Христа полная самоотдача возможна только в смерти. Воистину, смерть Иисуса свидетельствует о том, что всякий подлинный дар стоит жизни.

0: Иисус ясно осознает, каждым часом своей земной жизни Он осуществляет замысел Небесного Отца. В самом деле, полное принесение Себя в жертву оказывается спасительным только в ту меру, в какую оно соответствует воле Божьей. Иисус говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следовательно, принести себя в дар означает взять свой крест и нести его. Крест же означает послушание Богу и солидарность с братьями. Обратим внимание на то, что Иисус призывает прежде всего к самоотвержению, без которого несение креста оказывается непосильным. Без несения креста следование за Иисусом невозможно. Итак, истинный последователь Христов должен глубоко верить в то, что он действительно обретет жизнь, если согласится потерять ее ради Христа. Ибо жизнь, какую дарует Господь, вечная, полная и совершенная. Это парадоксальная логика, выражающаяся в параллелизме «потерять – спасти». Это пасхальная логика, открывающая нам нечто очень важное и часто недостаточно подчеркнутое, а именно самоотвержение, то есть отказ от самих себя, не должен быть самоцелью, так же, как и принесение себя в дар. Все, абсолютно все должно осуществляться с одной единой целью, то есть ради наступления Царства Божия, служению чему мы посвящаем всю нашу жизнь. Сегодняшний призыв Христов требовательный и не терпит компромиссов, но он обращен к свободе человека. «Если кто хочет идти за Мною». Иисус зовет, предлагает, но никогда не принуждает. Тот, кто выбирает Христа и Его Евангелие, делает это совершенно свободно. Господь Иисус призывает нас к следованию за Собой. И это показывает, что Его предложение является целью, которую мы сможем достичь только в ту меру, в какую будем следовать за Ним, ибо Он есть единственный путь, ведущий к Небесному Отцу. Воистину, жить по Евангелию – это не аскетический подвиг или высокое достижение, но дар благодати, который мы принимаем и постепенно доводим до совершенства благодаря провиденциальной помощи Святого Духа. Папа Римский Франциск утверждает: «Мы не можем представить себе христианскую жизнь вне пути, по которому первым прошел Господь Иисус. Это путь смирения, даже уничижения, а затем воскресения. Таков и наш путь. Он немыслим без креста, без Иисуса. Иначе этот путь не имел бы ничего общего с христианством».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!